за штори в пову, и тем туду про сурику нову, по фаларму с на веля пораду, сакрифício за мута виа. Во фаларму солдату томбаду, а нонаду сурризу рашкаду.